0: Donc cela veut dire que vraiment lui, il n'y a rien à, il n'y a rien hormis lui a été vraiment effectif avec nous. Et nous savons maintenant que nous voulons rendre cette salle Africa 2 effective. Désormais, nous serons là parce que nous avions voulu nous connecter souvent. On n'a jamais pu atteindre deux ou trois ou quatre. Mais cette fois-ci, on a pu se connecter malgré toutes les difficultés. Et je pourrais dire grand merci. Surtout, merci aussi à Help Heaven, Lechaim.
1: Lechaim, Women Mac 26.
2: Lechaim, Mac 26, les femmes.
3: Мы приветствуем мировой кли и хотим сказать слова благодарности. Мы Мак 26 уже 5 дней вместе, и мы много что прошли, много что почувствовали, узнали друг друга больше. У нас очень вкусные были трапезы, красивые прогулки, мы сняли дом в Петергофе. У нас игры, танцы, пение, рисование. И мы настолько объединились. У нас подруги из четырех стран мира. И мы все 5 дней вместе. Благодарим Творца и мировую кли за эту возможность почувствовать друг друга, объединиться в одном сердце. Мы столько фильмов каббалистических пересмотрели. Мы так услышали и прочувствовали методику Равы, всю нашу группу.
4: Лихаем,
3: спасибо. Спасибо, родные.
1: Лихаем, Women Tbilisi, Вакаша.
3: Молодец. Лихаем, Лихаем.
5: לא שומעים אתכם?
6: И свершилось чудо. Центр десятки Бней Барух был в каждом центре каждой десятки. Мы сделали вот это невероятное, мы создали вот эту невероятную реальность, которой не было до сих пор. Ощущается вот эта единая молитва, единая атака, которая раскрывала вообще новое будущее для каждого из нас и для всех вместе. Слова на самом деле теряют силу, когда входишь вот в такое состояние. Огромное спасибо каждому товарищу,
2: grande gratitude pour chaque ami qui a investi des efforts pour ce travail. Et grand remerciement au management qui ont apporté ce miracle qui est advenu. Pardon, c'était moi qui avais un problème. Grande gratitude à nos grands maîtres qui ont été le pipeline pour tous nos enseignants. Oui, tout d'abord, merci pour tous ceux qui ont partagé leurs impressions et nous aurons plus de temps pour entendre au cours de la semaine plus et plus d'impressions. Mais maintenant, nous voulons affiner de là ce par quoi nous sommes passés. C'est une période de préparation et nous voulons, dans ce congrès lui-même de trois jours était très concentré. Et certainement chaque dizaine est passée par quelque chose de tout à fait unique et spécial avec beaucoup de succès et donc quelque chose que nous voudrions recommander de faire aux autres dizaines. Un exercice, un exemple.